полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

Это проводы любви. Для кого-то просто лётная погода, а ведь это проводы.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может,

0: со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель.

Ой, делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем любить.

0: Радио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает повысить минимальную зарплату в 2027 году до 835 евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В соответствии с установленным в нормативных актах эталонным значением минимальной зарплаты, минимальная месячная заработная плата в 2027 году должна быть установлена в размере 835 евро, говорится в докладе Министерства благосостояния о ситуации с минимальной зарплатой в 2026 году. В докладе указано, что минимальная зарплата должна соответствовать 46% от рассчитанной Центральным статистическим управлением средней брутто-зарплаты за последние доступные 12 месяцев. Средняя брутто-зарплата в 2025 году составила 1815 евро, поэтому минимальная зарплата на следующий год рассчитана в размере 834 евро 90 центов с округлением до 835 евро. Это на 55 евро или 7% больше, чем в этом году, когда минимальная зарплата составляет 780 евро. Правительство в среднесрочном плане в 2024 году предусмотрело повышение минимальной зарплаты в 2027 году до 820 евро, в 2028 до 860 евро. Фискальное влияние такого повышения уже учтено в государственном бюджете. Министерство благосостояния заключает, что необходимо соглашение, чтобы согласовать предусмотренное в рамках бюджета повышение минимальной зарплаты с ростом, вытекающим из установленного эталонного значения в 46%. Минимальная зарплата в размере 820 евро составила бы 45,2% от средней зарплаты предыдущего года, а 835 евро – 46%. По оценке Банка Латвии, ранее запланированное повышение минимальной зарплаты до 820 евро было бы близко к установленному уровню, в то время как предложенное профсоюзами повышение до 835 евро точно соответствовало бы пропорции в 46%. При повышении минимальной зарплаты до 835 евро и необлагаемого минимума до запланированных на следующий год 570 евро, работник без иждивенцев после уплаты налогов получил бы 702 евро 10 центов. Если бы минимальная зарплата была повышена до 820 евро, нетто зарплата составила бы 692 евро 11 центов. В докладе министерства также указано, что в прошлом году в среднем 131 815 работников или 17,1% получали минимальную зарплату или меньше. В свою очередь в регионах доля получателей минимальной зарплаты или меньшего дохода колебалась от 14,9% в Рижском регионе до 22,4% в Латгале. В докладе указано, что в Латвии минимальная зарплата в этом году является второй самой низкой в Европейском Союзе, опережая только Болгарию, где она составляет 620 евро. В Литве минимальная зарплата в этом году составляет 1153 евро, в Эстонии 946 евро. Министерство благосостояния отмечает, что в литовскую брутто минимальную зарплату также включены взносы социального страхования работодателя.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного. В Курземе сменится на западный. Температура

0: воздуха от 26 до 31 градуса тепла. Лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
2: Здравствуйте, друзья! Пятница наступила, и сегодня 31 июля, последний день уходящего второго летнего месяца. Остается один, третий, он же август, завтра, 1 августа, уже в субботу, и 31 день до начала нового учебного года, во всяком случае, в государственных школах, в частных, там немножко раньше дети начинают учиться. В общем, школьники, у вас не так много времени осталось, чтобы отдохнуть, поэтому не проспите, пожалуйста, получайте удовольствие от этой жизни этим летом. Сегодня день разговора в лифте, день необычных инструментов, день авокадо, день собаки смешанной породы, день малинового пирога, всемирный день рейнджера, день африканской женщины, день рождения Гарри Поттера, также сегодня день воспоминания любимых книжек и день сисадмина где-то отмечают. Ну, еще один праздник, Амельянов день, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Сегодня 31 июля в пятницу. Друзья мои, всем вам большой привет. Говорят, что скоро жара. И я надеюсь, что вы эти дни также не проспите и уже будете, в общем-то, стартовать с утра прям-таки на, значит, побережье, чтобы насладиться солнцем, песком и, надеюсь, теплой водой. Хотя не факт, что вода будет теплой, потому что иногда бывают жаркие дни, а вода в море ледяная, а иногда, наоборот, дни холодные, а вода очень-очень-очень теплая. Привет вам! До 10 утра остаюсь вместе с вами. Я Кирилл Низовцев. Мы едем вперед.
1: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, вот такая новость. Крупнейший мусорный полигон Латвии может полностью исчерпать свою вместимость уже в течение ближайших 7-10 лет. Если не принять меры, то стране придется срочно искать место для захоронения отходов или переходить на их энергетическую переработку. Вместимость крупнейшего латвийского полигона бытовых отходов Гетлини может быть исчерпана совсем скоро. Об этом заявил председатель правления компании Иманс Стиранс. По его словам, несмотря на развитие технологий сортировки мусора, около 30% бытовых отходов по-прежнему не подлежат переработке и отправляются на захоронение. Именно они постепенно заполняют полигон. В 2025 году в Гетлине было захоронено более 118 тысяч тонн отходов. Это меньше, чем годом ранее. Однако общий объем образующегося мусора в стране продолжает расти, поскольку увеличивается потребление товаров. Стиранс подчеркнул, что после заполнения полигона новые отходы принимать будет невозможно. При этом строительство нового полигона потребует огромных затрат, поиска территории площадью около 100 гектаров и, вероятнее всего, столкнется с сопротивлением местных жителей. Поэтому, по мнению руководителя предприятия, долгосрочным решением должна стать энергетическая переработка отходов, которая уже широко используется во многих странах Европы, включая Эстонию и Литву. И такой подход позволяет не только сократить объем захоронений, но и производить тепло, теплоэлектроэнергию. Необходимость поиска нового решения, связанной с требованиями Евросоюза, к 2035 году страны ЕС должны сократить долю бытовых отходов, отправляемых на полигоны, до 10%, так как сейчас в Латвии показатель составляет около 34%. Но, в общем, тема такая достаточно специфическая, хочу сказать я, конечно, не эксперт, но, в общем, заниматься сбором мусора, наверное, я бы не стал, хотя, возможно, тоже прекрасный бизнес, но, в общем, так себе занятие, что называется, с душком, да, попахивает. Хотя, нет, я с уважением отношусь, я понимаю, что бизнесы бывают разные, и, в общем, это тоже один из них, еще раз напомню. Ну, для меня, значит, что такое вывоз мусора? Это когда, значит, двое прекрасных мужчин, атлетически сложенных, в такой вот форме салатового цвета с отражателями, значит, по центру города Ницца едут, держась за, в общем-то, какие-то ручки сзади большой грузовой машины мусоровоза. Они, значит, едут, останавливаются на каждом практически углу, выходят, спрыгивают, вернее, с этих подножек своих, значит, мусорные баки, подвигают к машине, переворачивают там и так далее и тому подобное. В общем, так происходит сбор мусора в Ницце. И, в общем, это всегда очень яркое занятие. Ну, почему Ницца? Потому что для меня, в общем-то, как бы некий авторитет почему-то отложилось именно это в голове. Но я хочу сказать, что в Латвии еще круче. Может быть, мужчины на подножках не ездят, атлетически сложенные, а еще шоколадного цвета, я забыл сказать. Они ездят на очень красивых автомобилях современных. Вы знаете, когда появилась компания, которая забирала мусора здесь в Юрмале, не буду называть, не буду рекламировать, у них были современнейшие машины, чистые, такие классные, мужики были такие в форме красивые. Думаю, господи, вот это вот супер. Они вывозили бесплатно елки, они бесплатно вывозили бытовой какой-то крупногабаритный мусор. Сейчас как-то, ну, в общем-то, стухло. Одно время, вы знаете, прям мусорные контейнеры стоят полные, и никто их не вывозит просто по несколько дней. Такое бывает. Бывают какие-то дни коллапса. Не понимаю, с чем это связано. Не ясно совершенно. Но в любом случае мусора нет, значит, кто-то все-таки вывозит его до сих пор. Ну, это нужное дело. А еще второй момент, значит, это когда раздельный мусор, да, где-то, по-моему, в Москве я видел, значит, раздельный мусор там для пластика, для бумаги и прочие, значит, отходы. Приходит мужчина, значит, таджик или еще кто-то, значит, представитель восточных наций, которые работают в Москве, значит, они все это дело собирают в один пакет из трех разных урн, вот тебе и раздельный сбор. Это тоже такая не шутка, нет, это смешно, конечно, но это не шутка, это реальность. Вот что я знаю по поводу сбора мусора. А вообще, я знаю, что это стоит денег. А вообще, я знаю, что, наверное, не каждый хочет, в общем-то, работать в этой сфере. Но, друзья мои, все профессии нужны, все профессии важны. Поэтому давайте скажем спасибо людям, которые собирают мусор за нас. И давайте, в общем-то, максимально как-то им помогать, что ли. Ну, в общем, делать так, чтобы мусора было меньше. Ну, я не знаю, как это сделать. Ну, как-то надо постараться. Во всяком случае, не сорить на улице, это 100%. Это 100%. Друзья, вот такая новость длинная достаточно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ожидает продуктивный день на работе, где вы сможете завершить все начатые проекты, возможно, неожиданные встречи с друзьями, которые принесут положительные эмоции. Вечером стоит посвятить время себе и заняться любимым хобби. Тельцы, ваше упрямство поможет достичь поставленных целей, особенно в финансовых делах. Уделите внимание здоровью, возможно, нужно будет внести изменения в свой рацион. Встреча с близким человеком подарит тепло и гармонию. Близнецы, вы почувствуете поток творческой энергии, что поможет решить сложные задачи. Отношения с коллегами могут стать немного напряженными, поэтому будьте внимательны к своим словам. Вечер благоприятен для интеллектуальных развлечений, таких как чтение или настольные игры. Раки. День будет полон эмоций, особенно в личной жизни. Постарайтесь сохранить спокойствие и не принимать важных решений под влиянием эмоций. Вечер лучше проведите в кругу семьи или с близкими друзьями. Львы. Вы будете в центре внимания, что откроет новые возможности для карьерного роста. Ваше обаяние привлечет к вам новые интересные, знакомства. Вечер. Найдите время для отдыха. Возможно, посетите спа или займитесь спортом. Дева. Ваша внимательность к деталям поможет избежать ошибок на работе. Возможно, небольшие конфликты с близкими, но открытый диалог решит все проблемы. Вечер стоит посвятить планированию будущих дел и отдыху. Весы. У вас будет прекрасная возможность для решения давних конфликтов и улучшения отношений с другими. Не бойтесь выражать свои чувства и мысли. Вечер благоприятен для романтических встреч или культурных мероприятий. Скорпионы. День обещает быть насыщенным и продуктивным, особенно в профессиональной сфере. Возможно, финансовые поступления или выгодные предложения. Вечер лучше провести в спокойной атмосфере, занявшись самообразованием или медитацией. Стрельцы. Ваша энергия и оптимизм будут на высоте, что поможет вам во всех начинаниях. Возможны приятные сюрпризы от друзей или партнеров. Вечером найдите время для активного отдыха или занятий спортом. Козероги. Вы сможете успешно завершить важные проекты, что принесет вам заслуженное признание. Будьте готовы к неожиданным изменениям в планах, но не бойтесь адаптироваться. Вечер лучше провести с семьей или близкими. Водолеи. День будет благоприятным для новых начинаний, творческих проектов. Ваша оригинальность и нестандартное мышление привлекут внимание нужных людей. Ну а вечером займитесь чем-то, что приносит вам удовольствие и вдохновение. Наконец, рыбы. Стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию и найти время для отдыха. Возможны приятные новости или встречи, которые улучшат ваше настроение. Вечер благоприятен для творчества и самовыражения. Вот такой он, звездный призвездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Свежее местное без добавок. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: то время.
1: Помните фотоаппарат, который изменил жизнь в 90-х, был, в общем-то, достаточно крутой такой вещью, и не каждый мог себе, конечно, далеко не каждый ее позволит. Но каждый хотел, потому что мистические, магические появления фотографий с самого устройства, конечно, удивляли. Одним из самых уникальных, не имеющих сходства ни с каким другим, стал Polaroid. Его появление повлекло за собой зарождение устройств нового типа, которые впоследствии получили название фотокамеры моментального снимка или фотоаппараты одностороннего стадийного фотографического процесса. Невозможно представить, как выглядела бы фотокамера среднестатистического фотолюбителя сегодня, не появились цифровые фотографии. Думается, что это было бы все тоже Polaroid, но более обновленный. Принцип действия вот таков, что по прошествии нескольких минут после съемки уже можно получить фото, печать происходит непосредственно в фотоаппарате. А Polaroid — это еще и автоматическая фотолаборатория, но очень миниатюрная. Придумал фотоаппарат гениальный американец Эдвин Лэнд, имеющий одесские, кстати говоря, корни. Проявляя большой интерес к оптике и химии, он создал компанию Polaroid. Его детище — это не только уникальный фотоаппарат, а еще и прибор ночного видения, рентгеновская пленка разных типов и многое другое. Благодаря этому гению мир узнал также о принципе работы 3D-очков. Из-за умения постоянно удивлять мир необычными новинками, компанию Polaroid в 1950-м назвали «фабрикой изобретений». В появлении фотоаппарата Polaroid большую роль сыграла дочь изобретателя. Будучи ребенком, она спросила Лэнда, почему фотография появляется не сразу после того, как прошла съемка. Задав такой вопрос отцу, девочка не могла и подумать, что тем самым решила судьбу фотоаппарата, который впоследствии будет так знаменит. Пришедшая идея не давала Лэнду покоя. Принцип действия нового фотоаппарата был придуман за час, а вот на его реализацию ушло 3 года. Мир фотографии буквально взорвался при появлении в 1946-м нового фотоаппарата Polaroid. Половина населения США сделали его своим семейным фотоаппаратом, несмотря на немалую стоимость. Конец 80-х, начало 90-х, период появления класса новых русских, символом которых наравне с малиновым пиджаком, автомобилем Mercedes и толстая цепочка с золотой становится Polaroid. Я думаю, что многие об этом помнят. Компания Polaroid сегодня немного утратила свою популярность, но успех все же имеет. Может гордиться выпускаемыми расходными материалами для своей продукции, компактными видеокамерами, карманными принтерами и, конечно, моментальными фотокамерами. И вот, например, Polaroid Z340 Instant Digital Camera. Это последняя, ну или одна из последних новинок от американцев, которая может использоваться как обычная цифровая фотокамера. Интересны были времена, интересны были вещи, и мы о многих напоминаем здесь в рубрике «То время».
0: «То время».

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы следуем, ты как.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Предложение супервыходных в Лидл. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Лидл. Стоит того.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».
4: Я с тобой, моя.
3: Билеты в кассах «Билишу-сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Друзья, давайте сегодня пятница, такую какую-нибудь легкую новость, ну, туристическую, потому что все-таки очень многие действительно отдыхают, и я тоже собираюсь отдыхать, и, в общем, ближайшие, ну, наверное, 7-8 эфиров точно буду в отпуске, вернусь в следующую среду или в четверг, в общем, время покажет. Туристический налог все заметнее влияет на стоимость поездок по Европе. В одних городах путешественники платят фиксированную сумму за человека и ночь, в других сбор рассчитывается в процентах от стоимости номера. При бронировании важно проверять, включен ли городской сбор в окончательную цену. Некоторые сервисы показывают его сразу, другие указывают отдельной строкой, а отели могут потребовать оплатить налог уже при заселении. С 1 апреля этого года турсбор в Барселоне складывается из регионального налога Каталонии и городской надбавки в размере 5 евро. И общая ставка зависит от типа жилья. Если это пятерка, то это 12 евро с человека в ночь. Четырехзвездочный отель 8 евро 40 центов за ночь. Тур-апартаменты 9,50, хостел 6 евро, другие гостиницы и кемпинги 7 евро. Налог взимается максимум за 7 ночей непрерывного проживания в одном объекте. Таким образом, пара, которая остановится на 5 ночей в 4-звездочном отеле, дополнительно заплатит 84 евро. Друзья мои, это наша любимая с вами Барселона. В Амстердаме нет фиксированной суммы. Город берет 12,5% от стоимости ночлега без НДС. Налог распространяется на гостиницы, хостелы, апартаменты, гостевые дома, краткосрочную аренду и кемпинги. Значит, при цене номера 150 евро за ночь турналог составит примерно 18,75. За ночь, за 5 ночей придется заплатить 94 почти евро. И для круизных пассажиров, которые посещают город без ночевки, плата 15 евро с человека за непосредственно день за этот выход. Вот такая вот интересная история. В Париже размер налога зависит от категории гостиницы. Сбор рассчитывается с каждого взрослого туриста за каждую ночь. Для жилья без официальной классификации применяется ставка в размере 5% от стоимости проживания в расчете на одного человека, но не более 14 евро 95 центов с человеком за ночь. Несовершеннолетние от налога освобождены. Ставку определяют на момент фактического проживания, а не на дату бронирования. Поэтому сумма в старом подтверждении заказа может отличаться от окончательной. Ну, давайте вот, например, расскажем еще про Рим. Значит, сумма зависит от категории жилья. Хостел 3,50. Значит, если отель 3 звезды, 6 евро, 4, 7,50, а 5 звезд это 10 евро. И отель типа Bed and Breakfast, B&B, 6 евро. Ну, в общем, многие останавливаются, я знаю, в B&B в Риме, и я в том числе. В большинстве гостиниц и апартаментов налог взимается максимум за 10 последовательных ночей. Например, 2 человека за 5 ночей в отеле 4 звезды заплатят дополнительно 75 евро. И еще Лиссабон. Значит, муниципальный турналог 4 евро с человека в ночь. Его взимают за 7 последовательных ночей. Берлин. Значит, городской налог 7,5% от чистой стоимости ночлега. Завтрак и другие доп. Услуги не включаются в расчет. Вот такая достаточно, конечно, необычная ставка. Значит, если проживание 150 евро за ночь, без завтрака, например, то налог 11,25. За 4 ночи турист заплатит, соответственно, еще 45 евро. В общем, если вы часто путешествуете, вы, наверное, этому уже не удивляйтесь. Но если вы редко путешествуете и, значит, на Booking.com, например, забронировали себе гостиницу, видите одну цену, приезжаете, а с вас хотят содрать еще сверху, ну, то, в общем, как бы тоже пугаться не стоит. Это жизнь, друзья мои, это правило. И, наверное, вот если все-таки ты куда-то едешь, имей, человек дорогой, друг дорогой, дополнительные деньги для того, чтобы их можно было заплатить, когда тебя об этом попросят. Ну, конечно, в рамках закона, естественно. Поэтому путешествие – это всегда про траты, понимаете? Вот говорят там, не знаю, на 100 долларов можно попутешествовать. Глупость несусветная, как мне кажется. Надо иметь в кармане запас, на карточке запас, и, в общем, как бы тогда вы будете со всех сторон защищены. Я желаю вам приятных поездок, путешествий, и себе тоже желаю предстоящего прекрасного отдыха. Вот такая новость сегодня в эту пятницу.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Отрасли здравоохранения дополнительно необходимо 663 миллиона евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Министерство здравоохранения определило потребности отрасли в дополнительном финансировании в размере 663 миллиона евро, а в качестве приоритетных мер на 2027 год определило инициативы на сумму 319 миллионов 500 тысяч евро, сообщили в Минздраве после заседания стратегического совета отрасли здравоохранения, на котором членов совета ознакомили с этими расчетами. Большая часть финансирования приоритетно необходимого на 2027 год предназначена для улучшения доступности и качества медицинских услуг, в том числе до повышения заработной платы медицинского персонала, сокращения очередей пациентов, увеличения объема медуслуг и совершенствования тарифов. Инвестиции также необходимы для улучшения доступности компенсируемых медикаментов и медицинских устройств, укрепления первичного здравоохранения, развития человеческих ресурсов, дигитализации, мероприятий в области общественного здоровья и профилактики, а также для развития инфраструктуры здравоохранения. На заседании Совета особое внимание было уделено мерам в области онкологии, здоровья матери и ребенка, сердечно-сосудистых заболеваний, редких заболеваний, психического здоровья и паллиативной помощи. Также обсуждалась необходимость укрепления доступности медуслуг в регионах и устойчивости системы здравоохранения, а также развития услуг, ориентированных на потребности пациентов по всей Латвии. Минздрав также проинформировал членов Совета о процессе подготовки госбюджета и об ограниченном фискальном пространстве в ближайшие годы.
0: Про Ригу.
2: Во время гидравлической проверки теплосети в нескольких местах в центре Риги были обнаружены повреждения на отдельных локализованных участках. На некоторых сразу начались ремонтные работы, в то время как на других определение точного местоположения повреждений заняло больше времени. Бригады рабочих проводят физический осмотр теплосети и постоянно организуются необходимые ремонтные работы для скорейшего полного восстановления работы системы. Вчера 23 здания оставались без горячего водоснабжения из-за повреждений и последующих ремонтных работ. Отмечается, что количество пострадавших зданий меняется в процессе осмотра и ремонта. В целом, гидравлические испытания безопасности теплосети на правом берегу Даугавы в Риге успешно завершены, и большинству управляющих компаний разрешено повторно подключать тепловые подстанции для восстановления подачи горячего водоснабжения в здания.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного. В Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. Лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24. В Риге безоблачно. В течение дня облачность увеличится. Вечером возрастет вероятность гроз. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
3: Второй час проекта «Доброе утро», привет вам, пятница наступила, пятница, поле чудес, почему-то из детства эта фраза вспоминается. Но, значит, когда я стал чуть старше, люди говорили не про поле чудес, а про то, что пятница, это замечательная пора, чтобы пойти в кафе, в бары, в рестораны, в клубы и, в общем-то, хорошенько провести там время и, ну, чего уж там греха таить, напиться. Ну, не знаю, как сейчас, потом как-то, в общем-то, наверное, все уже пережили, и это тоже... И, в общем-то, это стало тоже неинтересно. Сейчас пятница. Это, как мне кажется, больше время, чтобы отдохнуть. Вот рабочей недели

0: Неважно где, неважно как, но, мне кажется, все больше популярностью пользуются какие-то семейные посиделки, семейные поездки с детьми, с внуками где-нибудь на природе, в хорошем месте, в музее, в каком-нибудь детском клубе, например, в кино и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Амельянов день. Сегодня, в этот день, люди часто завершают жатву. По окончании работы они располагают орудие труда кругом на полосе. После того, как священник отслужит молебен, он окропляет их святой водой. В этот день люди ходят в баню, парятся в ней, нужно соблюдение определенных правил, иначе легко обидеть или рассердить банника. Духа, который там обитает, он может швырнуть камнем или окатить кипятком того, кто ему не понравился. Чтобы задобрить банника, в помещение нужно входить с легким поклоном, без креста на шее, оставлять для него мыло, полотенце, веник и воду. Саму баню следует содержать в постоянной чистоте, стараться помыться в первые два пара. Желательно не находиться в ней одному вечером или ночью. Какая погода в этот день? Такой будет большая часть осени. Если покрыта ель шишками только на верхушке. Раньше января морозов не будет. Надеюсь, ель не подведет нас. Значит, и если на верхушке березы пожелтели, а остальная крона зеленая, то осень наступит раньше своего срока. Не дай бог. Жаркий день к морозному декабрю. Не дай бог. Все. Мне это не нравится. Друзья, ладно, шутки шутками. Привет вам. До 10 утра остаемся в нашей компании. Продолжаем. Поехали. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ожидает продуктивный день на работе, где вы сможете завершить все начатые проекты, возможно, неожиданные встречи с друзьями, которые принесут положительные эмоции. Вечером стоит посвятить время себе и заняться любимым хобби. Тельцы, ваше упрямство поможет достичь поставленных целей, особенно в финансовых делах. Уделите внимание здоровью, возможно, нужно будет внести изменения в свой рацион. Встреча с близким человеком подарит тепло и гармонию. Близнецы, вы почувствуете поток творческой энергии, что поможет решить сложные задачи. Отношения с коллегами могут стать немного напряженными, поэтому будьте внимательны к своим словам. Вечер благоприятен для интеллектуальных развлечений, таких как чтение или настольные игры. Раки. День будет полон эмоций, особенно в личной жизни. Постарайтесь сохранить спокойствие и не принимать важных решений под влиянием эмоций. Вечер лучше проведите в кругу семьи или с близкими друзьями. Львы. Вы будете в центре внимания, что откроет новые возможности для карьерного роста. Ваше обаяние привлечет к вам новые интересные, знакомства. Вечер. Найдите время для отдыха. Возможно, посетите спа или займитесь спортом. Дева. Ваша внимательность к деталям поможет избежать ошибок на работе. Возможно, небольшие конфликты с близкими, но открытый диалог решит все проблемы. Вечер стоит посвятить планированию будущих дел и отдыху. Весы. У вас будет прекрасная возможность для решения давних конфликтов и улучшения отношений с другими. Не бойтесь выражать свои чувства и мысли. Вечер благоприятен для романтических встреч или культурных мероприятий. Скорпионы. День обещает быть насыщенным и продуктивным, особенно в профессиональной сфере. Возможно, финансовые поступления или выгодные предложения. Вечер лучше провести в спокойной атмосфере, занявшись самообразованием или медитацией. Стрельцы. Ваша энергия и оптимизм будут на высоте, что поможет вам во всех начинаниях. Возможно, приятные сюрпризы от друзей или партнеров. Вечером найдите время для активного отдыха или занятий спортом. Козероги. Вы сможете успешно завершить важные проекты, что принесет вам заслуженное признание. Будьте готовы к неожиданным изменениям в планах, но не бойтесь адаптироваться. Вечер лучше провести с семьей или близкими. Водолеи. День будет благоприятным для новых начинаний, творческих проектов. Ваша оригинальность и нестандартное мышление привлекут внимание нужных людей. Ну а вечером займитесь чем-то, что приносит вам удовольствие и вдохновение. Наконец, рыбы. Стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию и найти время для отдыха. Возможны приятные новости или встречи, которые улучшат ваше настроение. Вечер благоприятен для творчества и самовыражения. Вот такой он, звездный, призвездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Завершается второй летний месяц, на календаре 31 июля, и сегодня ожидается самый жаркий день за долгое время. Судя по прогнозу, до 32 градусов в тени. Понятно, что на работу ехать не хочется, если есть возможность отдохнуть или остаться на удаленке. Ну а пятница – это уже проверено. По утрам самый легкий трафик на трудовой неделе. Но это все прелюдия. На дорогах действительно свободное движение от 1 до 2 баллов, и даже в традиционных пробочных местах сегодня символизируется затруднения, не превышающие нескольких минут. Начиная с августа в Риге начнется строительство отдельной велодорожки на набережной 11 ноября. Ее протяженность составит чуть более километра от Каменного до железнодорожного моста. Велодорожка будет отделена от автомобильного движения и пешеходных потоков. А в ее продолжении на участке от Каменного до Вантового моста для велосипедистов сделают новую дорожную разметку и внесут необходимые изменения в организацию движения. На все про все будет истрачен 1 300 000 евро. По задумке, новая инфраструктура станет частью веломаршрута «Центр Кенгаракс-Румбула-Дарзани» протяженностью 14 километров. Только один вопрос. От Вантового моста можно без проблем проехать вдоль реки на генерала Радзиня и далее вдоль улицы Краста по уже существующей велодорожке. Зачем строить новый участок? Вопрос риторический. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА.
2: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
3: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
2: Нет, в интернете.
3: Нет, в магазине.
4: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
5: Беатрис. Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
6: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
7: Свежее, местное, без добавок.
8: Свежее?
7: Свежее.
8: И местное?
7: Верно.
8: Без добавок?
7: Без добавок.
8: Очень хорошо.
6: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Стоит того. Calvin Harris.
9: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, вот такая новость. Крупнейший мусорный полигон Латвии может полностью исчерпать свою вместимость уже в течение ближайших 7-10 лет. Если не принять меры, то стране придется срочно искать место для захоронения отходов или переходить на их энергетическую переработку. Вместимость крупнейшего латвийского полигона бытовых отходов Гетлини может быть исчерпана совсем скоро. Об этом заявил председатель правления компании Иманс Стиранс. По его словам, несмотря на развитие технологий сортировки мусора, около 30% бытовых отходов по-прежнему не подлежат переработке и отправляются на захоронение. Именно они постепенно заполняют полигон. В 2025 году в Гетлине было захоронено более 118 тысяч тонн отходов. Это меньше, чем годом ранее. Однако общий объем образующегося мусора в стране продолжает расти, поскольку увеличивается потребление товаров. Стиранс подчеркнул, что после заполнения полигона новые отходы принимать будет невозможно. При этом строительство нового полигона потребует огромных затрат, поиска территории площадью около 100 гектаров и, вероятнее всего, столкнется с сопротивлением местных жителей. Поэтому, по мнению руководителя предприятия, долгосрочным решением должна стать энергетическая переработка отходов, которая уже широко используется во многих странах Европы, включая Эстонию и Литву. И такой подход позволяет не только сократить объем захоронений, но и производить тепло, теплоэлектроэнергию. Необходимость поиска нового решения, связанная с требованиями Евросоюза, к 2035 году страны ЕС должны сократить долю бытовых отходов, отправляемых на полигоны, до 10%, так как сейчас в Латвии показатель составляет около 34%. Но, в общем, тема такая достаточно специфическая, хочу сказать я, конечно, не эксперт, но, в общем, заниматься сбором мусора, ну, наверное, я бы не стал, хотя, возможно, тоже прекрасный бизнес, но, в общем, так себе занятие, что называется, с душком, да, попахивает. Хотя, нет, я с уважением отношусь, я понимаю, что бизнесы бывают разные, и, в общем, это тоже один из них, еще раз напомню. Ну, для меня, значит, что такое вывоз мусора? Это когда, значит, двое прекрасных мужчин, атлетически сложенных, в такой вот форме салатового цвета с отражателями, значит, по центру города Ницца едут, держась за, в общем-то, какие-то ручки сзади большой грузовой машины мусоровоза. Они, значит, едут, останавливаются на каждом практически углу, выходят, спрыгивают, вернее, с этих подножек своих, значит, мусорные баки, подвигают к машине, переворачивают там и так далее и тому подобное. В общем, так происходит сбор мусора в Ницце. И, в общем, это всегда очень яркое занятие. Ну, почему Ницца? Потому что для меня, в общем, это как бы некий авторитет. Почему-то отложилось именно это в голове. Но я хочу сказать, что в Латвии еще круче. Может быть, мужчины на подножках не ездят, атлетически сложенные, а еще шоколадного цвета, я забыл сказать. Ездят на очень красивых автомобилях современных. Вы знаете, когда появилась компания, которая забирала мусор здесь в Юрмале, не буду называть, не буду рекламировать, у них были современнейшие машины, чистые, такие классные, мужики были такие в форме красивые. Думаю, господи, вот это вот супер. Они вывозили бесплатно елки, они бесплатно вывозили бытовой какой-то крупногабаритный мусор. Сейчас как-то, ну, в общем-то, стухло. Одно время, вы знаете, прям мусорные контейнеры стоят полные, и никто их не вывозит просто по несколько дней. Такое бывает. Бывают какие-то дни коллапса. Не понимаю, с чем это связано. Неясно совершенно. Но в любом случае мусора нет. Значит, кто-то все-таки вывозит его до сих пор. Ну, это нужное дело. А еще второй момент, значит, это когда раздельный мусор, да, где-то, по-моему, в Москве я видел, значит, раздельный мусор там для пластика, для бумаги и прочие, значит, отходы, приходит мужчина, значит, таджик или еще кто-то, значит, представитель восточных наций, которые работают в Москве, значит, они все это дело собирают в один пакет из трех разных урн, вот тебе и раздельный сбор. Это тоже такая, не шутка, нет, это смешно, конечно, но это не шутка, это реальность. Вот что я знаю по поводу сбора мусора. А вообще, я знаю, что это стоит денег. А вообще, я знаю, что, наверное, не каждый хочет, в общем-то, работать в этой сфере. Но, друзья мои, все профессии нужны, все профессии важны. Поэтому давайте скажем спасибо людям, которые собирают мусор за нас. И давайте, в общем-то, максимально как-то им помогать, что ли. Ну, в общем, делать так, чтобы мусора было меньше. Ну, я не знаю, как это сделать. Ну, как-то надо постараться. Во всяком случае, не сорить на улице, это 100%. Это 100%. Друзья, вот такая новость длинная достаточно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабу Сердце.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: из последних новостей.
1: Друзья, давайте сегодня пятница, такую какую-нибудь легкую новость, ну, туристическую, потому что все-таки очень многие действительно отдыхают, и я тоже собираюсь отдыхать, и, в общем, ближайшие, ну, наверное, 7-8 эфиров точно буду в отпуске, вернусь в следующую среду или в четверг, в общем, время покажет. Туристический налог все заметнее влияет на стоимость поездок по Европе. В одних городах путешественники платят фиксированную сумму за человека и ночь, в других сбор рассчитывается в процентах от стоимости номера. При бронировании важно проверять, включен ли городской сбор в окончательную цену. Некоторые сервисы показывают его сразу, другие указывают отдельной строкой, а отели могут потребовать оплатить налог уже при заселении. С 1 апреля этого года турсбор в Барселоне складывается из регионального налога Каталонии и городской надбавки в размере 5 евро. И общая ставка зависит от типа жилья. Если это пятерка, то это 12 евро с человека в ночь. Четырехзвездочный отель 8 евро 40 центов за ночь. Тур-апартаменты 9,50, хостел 6 евро, другие гостиницы и кемпинги 7 евро. Налог взимается максимум за 7 ночей непрерывного проживания в одном объекте. Таким образом, пара, которая остановится на 5 ночей в 4-звездочном отеле, дополнительно заплатит 84 евро. Друзья мои, это наша любимая с вами Барселона. В Амстердаме нет фиксированной суммы. Город берет 12,5% от стоимости ночлега без НДС. Налог распространяется на гостиницы, хостелы, апартаменты, гостевые дома, краткосрочную аренду и кемпинги. Значит, при цене номера 150 евро за ночь турналог составит примерно 18,75. За ночь, за 5 ночей придется заплатить 94 почти евро. И для круизных пассажиров, которые посещают город без ночевки, плата 15 евро с человека за непосредственно день за этот выход. Вот такая вот интересная история. В Париже размер налога зависит от категории гостиницы. Сбор рассчитывается с каждого взрослого туриста за каждую ночь. Для жилья без официальной классификации применяется ставка в размере 5% от стоимости проживания в расчете на одного человека, но не более 14 евро 95 центов с человеком за ночь. Несовершеннолетние от налога освобождены. Ставку определяют на момент фактического проживания, а не на дату бронирования. Поэтому сумма в старом подтверждении заказа может отличаться от окончательной. Ну, давайте вот, например, расскажем еще про Рим. Значит, сумма зависит от категории жилья. Хостел 3,50. Значит, если отель 3 звезды, 6 евро, 4, 7,50, а 5 звезд – это 10 евро. И отель типа Bed and Breakfast, B&B – 6 евро. Ну, в общем, многие останавливаются, я знаю, в B&B в Риме, и я в том числе. В большинстве гостиниц и апартаментов налог взимается максимум за 10 последовательных ночей. Например, 2 человека за 5 ночей в отеле 4 звезды заплатят дополнительно 75 евро. И еще Лиссабон. Значит, муниципальный турналог 4 евро с человека в ночь. Его взимают за 7 последовательных ночей. Берлин. Значит, городской налог 7,5% от чистой стоимости ночлега. Завтрак и другие доп. Услуги не включаются в расчет. Вот такая достаточно, конечно, необычная ставка. Значит, если проживание 150 евро за ночь, без завтрака, например, то налог 11,25. За 4 ночи турист заплатит, соответственно, еще 45 евро. В общем, если вы часто путешествуете, вы, наверное, этому уже не удивляйтесь. Но если вы редко путешествуете и, значит, на Booking.com, например, забронировали себе гостиницу, видите одну цену, приезжаете, а с вас хотят содрать еще сверху, ну, то, в общем, как бы тоже пугаться не стоит. Это жизнь, друзья мои, это правило. И, наверное, вот если все-таки ты куда-то едешь, имей, человек дорогой, друг дорогой, дополнительные деньги для того, чтобы их можно было заплатить, когда тебя об этом попросят. Ну, конечно, в рамках закона, естественно. Поэтому путешествие – это всегда про траты, понимаете? Вот говорят там, не знаю, на $100 можно попутешествовать. Глупость несусветная, как мне кажется. Надо иметь в кармане запас, на карточке запас, и, в общем, как бы тогда вы будете со всех сторон защищены. Я желаю вам приятных поездок, путешествий, и себе тоже желаю предстоящего прекрасного отдыха. Вот такая новость сегодня в эту пятницу.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Джон Ньюмен, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīvē. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgau festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
2: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Автомонитор. В рижской столице в эти минуты пятничный лайтовый трафик. На мониторе чуть более 2 баллов. Дороги загружены на 26% и лишь несколько заторов от 5 минут. Они ощутимы на улице Лубанас, перед Бралю Каудзышу в сторону моста Славу. По непроверенной информации здесь ведутся дорожные работы и перекрыта полоса. А также классический затор на Густава Земгала-Гатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали. И в черте города выделить больше нечего. Но давайте сменим тему. На днях поймали авторецидивиста. В Елгавском крае попался лихач, который ехал, разумеется, на БМВ со скоростью 179 км в час, там, где разрешено 90. Это произошло 27 июля около 11 вечера на шоссе Рига-Елгава, граница Литвы. В итоге за превышение более 70 км в час штраф 1975 евро, а также лишение прав на 35 месяцев. По факту управления авто во время судебного запрета начат уголовный процесс за такое нарушение. Наказывают лишением свободы на срок до года или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или штрафом. Но, скорее всего, придется посидеть, подумать. Ну что ж, мы, люди законопослушные, не нарушаем, не превышаем. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
4: Автомонитор Авторадио.

0: то время.
1: Помните фотоаппарат, который изменил жизнь в 90-х, был, в общем-то, достаточно крутой такой вещью. Не каждый мог себе, конечно, далеко не каждый ее позволить. Но каждый хотел, потому что мистические, магические появления фотографий из самого устройства, конечно, удивляли. Одним из самых уникальных, не имеющих сходства ни с каким другим, стал Polaroid. Его появление повлекло за собой зарождение устройств нового типа, которые впоследствии получили название фотокамеры моментального снимка или фотоаппараты одностадийного фотографического процесса. Невозможно представить, как выглядела бы фотокамера среднестатистического фотолюбителя сегодня, не появились цифровые фотографии. Думается, что это было бы все тоже Polaroid, но более обновленный. Принцип действий вот таков, что по прошествии нескольких минут после съемки уже можно получить фото, печать происходит непосредственно в фотоаппарате. А Polaroid — это еще и автоматическая фотолаборатория, но очень миниатюрная. Придумал фотоаппарат гениальный американец Эдвин Лэнд, имеющий одесские, кстати говоря, корни. Проявляя большой интерес к оптике и химии, он создал компанию Polaroid. Его детище — это не только уникальный фотоаппарат, а еще и прибор ночного видения, рентгеновская пленка разных типов и многое другое. Благодаря этому гению мир узнал также о принципе работы 3D-очков. Из-за умения постоянно удивлять мир необычными новинками, компанию Polaroid в 1950-м назвали «фабрикой изобретений». В появлении фотоаппарата Polaroid большую роль сыграла дочь изобретателя. Будучи ребенком, она спросила Лэнда, почему фотография появляется не сразу после того, как прошла съемка. Задав такой вопрос отцу, девочка не могла и подумать, что тем самым решила судьбу фотоаппарата, который впоследствии будет так знаменит. Пришедшая идея не давала Лэнду покоя. Принцип действия нового фотоаппарата был придуман за час, а вот на его реализацию ушло 3 года. Мир фотографии буквально взорвался при появлении в 1946-м нового фотоаппарата Polaroid. Половина населения США сделали его своим семейным фотоаппаратом, несмотря на немалую стоимость. Конец 80-х, начало 90-х, период появления класса новых русских, символом которых наравне с малиновым пиджаком, автомобилем Mercedes и толстой цепочкой с золотой становится Polaroid. Я думаю, что многие об этом помнят. Компания Polaroid сегодня немного утратила свою популярность, но успех все же имеет. Может гордиться выпускаемыми расходными материалами для своей продукции, компактными видеокамерами, карманными принтерами и, конечно, моментальными фотокамерами. И вот, например, Polaroid Z340 Instant Digital Camera. Это последняя, ну или одна из последних новинок от американцев, которая может использоваться как обычная цифровая фотокамера. Интересны были времена, интересны были вещи, и мы о многих напоминаем здесь в рубрике «То время».
0: «То время».

0: 9 утра в столице Латвии.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Проверки на алкоголь будут проводиться для полицейских со служебным оружием и обязанностями по вождению автомобиля. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
2: Тесты на алкоголь для полицейских будут распространяться на тех должностных лиц, для выполнения обязанностей которых необходимо служебное огнестрельное оружие, и которые управляют служебным транспортным средством, сообщили в госполиции. Для проведения проверок будут использоваться уже имеющиеся у полиции приборы для определения концентрации алкоголя, поэтому дополнительное финансирование для их приобретения не потребуется. За выполнением установленных мер будут следить руководители структурных подразделений, которые будут предоставлять информацию об этом в Бюро внутреннего контроля госполиции. Проверки на концентрацию алкоголя не будут проводиться публично. В госполиции подчеркнули, что из-за действий отдельных лиц доверие ко всему коллективу не будет утрачено. И мы также внутри разъясняем, что цель этих проверок – не обидеть добросовестных коллег, которыми, мы считаем, абсолютное большинство. Такие проверки необходимо проводить с учетом недавних событий и поручения министра внутренних дел Яниса Домбровского. Как сообщалось после случая в Приекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время насмерть избил человека, министр потребовал от руководства Южно-Курзамского участка полиции объяснений о мерах по предотвращению употребления алкоголя. Из ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой, соответственно, было решено, что будут введены новые, более строгие требования. Например, что сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и ездят на служебном автомобиле, должны каждое утро проходить тесты на алкоголь. В среду в Айскраукльском крае была задержана сотрудница полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения в нерабочее время на автомобиле совершила дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места происшествия. В настоящее время сотрудница полиции помещена в изолятор временного содержания, начат уголовный процесс.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако начиная с запада страны местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного. В Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. Лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
3: Третий час программы «Доброе утро» начинается. Здравствуйте, у микрофона Кирилл Низовцев. 31 июля, второй месяц лета завершается на календаре. Кто сегодня родился? Кстати, я вот как-то говорил в начале программы про пятницу «Поле чудес». Действительно, сегодня на свет появился Леонид Якубович, друзья мои. Это не шутка. Эдита Пьеха также родилась в этот день. Поздравляем прекрасную женщину, прекрасную певицу, легенду. Легенду и очень скромного человека из все-таки советских времен. Значит, ну, в принципе, она там и осталась, судя по всему. Эдита Станиславовна Пьех. Олег Попов, артист цирка, родился сегодня. Вместе с ним еще один гений. Для меня лично, в общем-то, все мое детство, наверное, связано с ним, потому что смотрел очень много фильмов с его участием. Луи де Фюнес сегодня появился на свет. Оказывается, он родился в 1914 году. Господи. Ой-ой-ой-ой. Вера Морецкая, актриса театра и кино. Фридрих Веллер, немецкий химик, 1800 год. Прасковья Жемчугова, 1768, русская актриса и певица. Наконец, Габриэль Крамер, швейцарский математик, 1704. Вот такие вот люди появились на свет в этот день. Если вы среди них, среди этого списка, вас поздравляю. И следующая песня пусть будет для вас, дорогие друзья. Вообще, конечно, величайшие люди. И Луи де Фюнес, и Эдита Пьеха. Ну, понятно, что Луи де Фюнес – это европейская звезда, Эдита Пьеха – звезда СССР. Но, тем не менее, для меня эти люди, в общем-то, монстры, я бы сказал, в хорошем смысле этого слова, столпы. Вот, наверное, такое слово будет правильно. В общем, у вас есть шанс, друзья мои, если у вас день рождения сегодня, действительно, тоже примкнуть, может быть, когда-то к их компании. Я поздравляю, друзья мои, вас и продолжаю наш эфир.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, вот такая новость. Крупнейший мусорный полигон Латвии может полностью исчерпать свою вместимость уже в течение ближайших 7-10 лет. Если не принять меры, то стране придется срочно искать место для захоронения отходов или переходить на их энергетическую переработку. Вместимость крупнейшего латвийского полигона бытовых отходов Гетлини может быть исчерпана совсем скоро. Об этом заявил председатель правления компании Иманс Стиранс. По его словам, несмотря на развитие технологий сортировки мусора, около 30% бытовых отходов по-прежнему не подлежат переработке и отправляются на захоронение. Именно они постепенно заполняют полигон. В 2025 году в Гетлине было захоронено более 118 тысяч тонн отходов. Это меньше, чем годом ранее. Однако общий объем образующегося мусора в стране продолжает расти, поскольку увеличивается потребление товаров. Стиранс подчеркнул, что после заполнения полигона новые отходы принимать будет невозможно. При этом строительство нового полигона потребует огромных затрат, поиска территории площадью около 100 гектаров и, вероятнее всего, столкнется с сопротивлением местных жителей. Поэтому, по мнению руководителя предприятия, долгосрочным решением должна стать энергетическая переработка отходов, которая уже широко используется во многих странах Европы, включая Эстонию и Литву. И такой подход позволяет не только сократить объем захоронений, но и производить тепло, тепло и электроэнергию. Необходимость поиска нового решения, связанная с требованиями Евросоюза, к 2035 году страны ЕС должны сократить долю бытовых отходов, отправляемых на полигоны, до 10%, так как сейчас в Латвии показатель составляет около 34%. Но, в общем, тема такая достаточно специфическая, хочу сказать я. Я, конечно, не эксперт, но, в общем, заниматься сбором мусора, ну, наверное, я бы не стал, хотя, возможно, тоже прекрасный бизнес, но, в общем, так себе занятие, что называется, с душком, да, попахивает. Хотя, нет, я с уважением отношусь, я понимаю, что бизнесы бывают разные, и, в общем, это тоже один из них, еще раз напомню. Ну, для меня, значит, что такое вывоз мусора? Это когда, значит, двое прекрасных мужчин, атлетически сложенных, в такой вот форме салатового цвета с отражателями, значит, по центру города Ницца едут, держась за, в общем-то, какие-то ручки сзади большой грузовой машины мусоровоза. Они, значит, едут, останавливаются на каждом практически углу, выходят, спрыгивают, вернее, с этих подножек своих, значит, мусорные баки, подвигают к машине, переворачивают там и так далее и тому подобное. В общем, так происходит сбор мусора в Ницце. И, в общем, это всегда очень яркое занятие. Ну, почему Ницца? Потому что для меня, в общем-то, как бы некий авторитет почему-то отложилось именно это в голове. Но я хочу сказать, что в Латвии еще круче. Может быть, мужчины на подножках не ездят, атлетически сложенные, а еще шоколадного цвета, я забыл сказать. Они ездят на очень красивых автомобилях, современных. Вы знаете, когда появилась компания, которая забирала мусора здесь в Юрмале, не буду называть, не буду рекламировать, у них были современнейшие машины, чистые, такие классные, мужики были такие в форме красивые. Думаю, господи, вот это вот супер. Они вывозили бесплатно елки, они бесплатно вывозили бытовой какой-то крупногабаритный мусор. Сейчас как-то, ну, в общем-то, стухло. Одно время, вы знаете, прям мусорные контейнеры стоят полные, и никто их не вывозит просто по несколько дней. Такое бывает. Бывают какие-то дни коллапса. Не понимаю, с чем это связано. Неясно совершенно. Но в любом случае мусора нет, значит, кто-то все-таки вывозит его до сих пор. Ну, это нужное дело. А еще второй момент, значит, это когда раздельный мусор, да, где-то, по-моему, в Москве я видел, значит, раздельный мусор там для пластика, для бумаги и прочие, значит, отходы. Приходит мужчина, значит, таджик или еще кто-то, значит, представитель восточных наций, которые работают в Москве, значит, они все это дело собирают в один пакет из трех разных урн, и вот тебе и раздельный сбор. Это тоже такая не шутка, нет, это смешно, конечно, но это не шутка, это реальность. Вот что я знаю по поводу сбора мусора. А вообще, я знаю, что это стоит денег. А вообще, я знаю, что, наверное, не каждый хочет, в общем-то, работать в этой сфере. Но, друзья мои, все профессии нужны, все профессии важны. Поэтому давайте скажем спасибо людям, которые собирают мусор за нас. И давайте, в общем-то, максимально как-то им помогать, что ли. Ну, в общем, делать так, чтобы мусора было меньше. Ну, я не знаю, как это сделать. Ну, как-то надо постараться. Во всяком случае, не сорить на улице, это 100%. Это 100%. Друзья, вот такая новость длинная достаточно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Пилишус Сервис».
5: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
6: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в «Билешус-сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ожидает продуктивный день на работе, где вы сможете завершить все начатые проекты, возможно, неожиданные встречи с друзьями, которые принесут положительные эмоции. Вечером стоит посвятить время себе и заняться любимым хобби. Тельцы, ваше упрямство поможет достичь поставленных целей, особенно в финансовых делах. Уделите внимание здоровью, возможно, нужно будет внести изменения в свой рацион. Встреча с близким человеком подарит тепло и гармонию. Близнецы, вы почувствуете поток творческой энергии, что поможет решить сложные задачи. Отношения с коллегами могут стать немного напряженными, поэтому будьте внимательны к своим словам. Вечер благоприятен для интеллектуальных развлечений, таких как чтение или настольные игры. Раки. День будет полон эмоций, особенно в личной жизни. Постарайтесь сохранить спокойствие и не принимать важных решений под влиянием эмоций. Вечер лучше проведите в кругу семьи или с близкими друзьями. Львы. Вы будете в центре внимания, что откроет новые возможности для карьерного роста. Ваше обаяние привлечет к вам новые интересные, знакомства. Вечер. Найдите время для отдыха, возможно, посетите спа или займитесь спортом. Дева. Ваша внимательность к деталям поможет избежать ошибок на работе, возможно, небольшие конфликты с близкими, но открытый диалог решит все проблемы. Вечер стоит посвятить планированию будущих дел и отдыху. Весы. У вас будет прекрасная возможность для решения давних конфликтов и улучшения отношений с другими. Не бойтесь выражать свои чувства и мысли. Вечер благоприятен для романтических встреч или культурных мероприятий. Скорпионы. День обещает быть насыщенным и продуктивным, особенно в профессиональной сфере, возможно, финансовые поступления или выгодные предложения. Вечер лучше провести в спокойной атмосфере, занявшись самообразованием или медитацией. Стрельцы. Ваша энергия и оптимизм будут на высоте, что поможет вам во всех начинаниях. Возможны приятные сюрпризы от друзей или партнеров. Вечером найдите время для активного отдыха или занятий спортом. Козероги. Вы сможете успешно завершить важные проекты, что принесет вам заслуженное признание. Будьте готовы к неожиданным изменениям в планах, но не бойтесь адаптироваться. Вечер лучше провести с семьей или близкими. Водолеи. День будет благоприятным для новых начинаний, творческих проектов. Ваша оригинальность и нестандартное мышление привлекут внимание нужных людей. Ну а вечером займитесь чем-то, что приносит вам удовольствие и вдохновение. Наконец, рыбы. Стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию и найти время для отдыха. Возможны приятные новости или встречи, которые улучшат ваше настроение. Вечер благоприятен для творчества и самовыражения. Вот такой он. Звездный, призвездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Как будто я Моцарт спелет группа Metallica. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Рига 19 декабря копа ар Латвии с Национальным симфоническим оркестром. Берц билетис я шодин. Билешу парадизе. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ. Джон Ньюман, Вилли Вильям, un vēl septiņi топ Балтийс мākslinieki, кури uzspridzinās šo nakti. 1. augusts. Daugavpils. Stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
4: Pasākumu atbalsta Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldība.

0: из последних новостей.
1: Друзья, давайте сегодня пятница, такую какую-нибудь легкую новость, ну, туристическую, потому что все-таки очень многие действительно отдыхают, и я тоже собираюсь отдыхать, и, в общем, ближайшие, ну, наверное, 7-8 эфиров точно буду в отпуске, вернусь в следующую среду или в четверг, в общем, время покажет. Туристический налог все заметнее влияет на стоимость поездок по Европе. В одних городах путешественники платят фиксированную сумму за человека и ночь, в других сбор рассчитывается в процентах от стоимости номера. При бронировании важно проверять, включен ли городской сбор в окончательную цену. Некоторые сервисы показывают его сразу, другие указывают отдельной строкой, а отели могут потребовать оплатить налог уже при заселении. С 1 апреля этого года турсбор в Барселоне складывается из регионального налога Каталонии и городской надбавки в размере 5 евро. И общая ставка зависит от типа жилья. Если это пятерка, то это 12 евро с человека в ночь. Четырехзвездочный отель 8 евро 40 центов. За ночь турапартамента 9,50, хостел 6 евро, другие гостиницы и кемпинги 7 евро. Налог взимается максимум за 7 ночей непрерывного проживания в одном объекте. Таким образом, пара, которая остановится на 5 ночей в 4-звездочном отеле, дополнительно заплатит 84 евро. Друзья мои, это наша любимая с вами Барселона. В Амстердаме нет фиксированной суммы. Город берет 12,5% от стоимости ночлега без НДС. Налог распространяется на гостиницы, хостелы, апартаменты, гостевые дома, краткосрочную аренду и кемпинги. Значит, при цене номера 150 евро за ночь турналог составит примерно 18,75. За ночь, за 5 ночей придется заплатить 94 почти евро. И для круизных пассажиров, которые посещают город без ночевки, плата 15 евро с человека за непосредственно день за этот выход. Вот такая вот интересная история. В Париже размер налога зависит от категории гостиницы. Сбор рассчитывается с каждого взрослого туриста за каждую ночь. Для жилья без официальной классификации применяется ставка в размере 5% от стоимости проживания в расчете на одного человека, но не более 14 евро 95 центов с человеком за ночь. Несовершеннолетние от налога освобождены. Ставку определяют на момент фактического проживания, а не на дату бронирования. Поэтому сумма в старом подтверждении заказа может отличаться от окончательной. Давайте вот, например, расскажем еще про Рим. Значит, сумма зависит от категории жилья. Хостел 3,50. Значит, если отель 3 звезды, 6 евро, 4,750, а 5 звезд это 10 евро. И отель типа Bed and Breakfast, B&B, 6 евро. Ну, в общем, многие останавливаются, я знаю, в B&B в Риме, и я в том числе. В большинстве гостиниц и апартаментов налог взимается максимум за 10 последовательных ночей. Например, 2 человека за 5 ночей в отеле 4 звезды заплатят дополнительно 75 евро. И еще Лиссабон. Значит, муниципальный турналог 4 евро с человека в ночь. Его взимают за 7 последовательных ночей. Берлин. Значит, городской налог 7,5% от чистой стоимости ночлега. Завтрак и другие доп. Услуги не включаются в расчет. Вот такая достаточно, конечно, необычная ставка. Значит, если проживание 150 евро за ночь, без завтрака, например, то налог 11,25. За 4 ночи турист заплатит, соответственно, еще 45 евро. В общем, если вы часто путешествуете, вы, наверное, этому уже не удивляетесь. Но если вы редко путешествуете и, значит, на Booking.com, например, забронировали себе гостиницу, видите одну цену, приезжаете, а с вас хотят содрать еще сверху, ну, то, в общем, как бы тоже пугаться не стоит. Это жизнь, друзья мои, это правило. И, наверное, вот если все-таки ты куда-то едешь, имей, человек дорогой, друг дорогой, дополнительные деньги для того, чтобы их можно было заплатить, когда тебя об этом попросят. Ну, конечно, в рамках закона, естественно. Поэтому путешествие – это всегда про траты, понимаете? Вот говорят, там, не знаю, на 100 долларов можно попутешествовать. Глупость несусветная, как мне кажется. Надо иметь в кармане запас, на карточке запас, и, в общем, как бы тогда вы будете со всех сторон защищены. Я желаю вам приятных поездок, путешествий, и себе тоже желаю предстоящего прекрасного отдыха. Вот такая новость сегодня в эту пятницу.
0: Из последних новостей.

не думал, не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Автомонитор.
1: Утро в латвийской столице для водителей выдалось комфортным, причем не только по погоде, но и по трафику. В то время, когда обычно бывает максимальная загруженность дорог, то есть перед 9 часами, монитор показывал 9 заторов, а трафик находился в диапазоне от 2 до 3 баллов. Кстати, двойка остается и в данный момент. Народ постепенно просыпается и, видимо, уже поехали кто по делам, ну а кто-то поближе к морю. Сегодня ожидается очень жаркий день, до 32 градусов. Для нас это все же перебор. Тем не менее, на погодные условия повлиять никто не может. Будем искать тени и прохладные места. Обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки по Риге и столичному региону. Напомню, неделя начиналась на уровне чуть более 70 ДТП за сутки. Это было в понедельник-вторник. Ну а затем что-то изменилось и аварийность резко возросла. В среду 92 ДТП, а за вчерашний четверг и вовсе 103. В этих дорожно-транспортных инцидентах пострадали 7 человек, в том числе самокатчик и 2 велосипедиста. В соседнем Земгальском регионе один человек погиб. Патрульные составили 58 протоколов, почти половина из них, 27, за превышение скорости. Одного водителя задержали в состоянии алкогольного опьянения, причем сильного, более 1,5 промилле. Итог. Уголовное дело, штраф, лишение прав, и за авто нужно выплатить его компенсационную стоимость. Мы же помним, выпил — за руль не садись. Так будет лучше для всех. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вот такая была про утро сегодня в пятницу, 31 июля. А завтра, друзья мои, и послезавтра на трассе Муса Рейсленд в Бауске пройдет 4-й этап чемпионата и Кубка Латвии. По автокроссу на старт выйдут 135 спортсменов. Рекордное количество участников в нынешнем сезоне. Заезды пройдут в 12 классах легковых автомобилей и багги. Одним из главных событий этапа станет возвращение Тома Димитерса. На предыдущих соревнованиях он попал в тяжелую аварию, после которой автомобиль был полностью уничтожен. Команда менее чем за 2 недели восстановила машину. Ну и, в общем, в воскресенье начало финальных заездов в 2 часа дня, награждение победителей в 6. Бауска не так далеко от Риги находится, практически на границе с Литвой. По-моему, около часа надо ехать, да, что-то типа того. В общем, друзья мои, обязательно посетите, если вам нечем заняться. Вот вам хороший лайфхак, как провести эти выходные. Друзья, после 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Прощаюсь на сегодня. Прекрасного дня, шикарного вечера, замечательных выходных и замечательной следующей недели, начало августа. Услышимся с вами где-нибудь 13-го, наверное, августа, может быть, 14-го. Ну, я думаю, что 13-го примерно так. Вот, дай бог прилететь вовремя и, в общем, все сделать то, что запланировал. Все, спасибо, удачи и пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узлнекс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узлнекс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр.
1: Про исследования.
0: По данным Евростата, состояние рынка труда, наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, находится в странах Балтии. В Эстонии 55%, Латвии 44,2% и Литве 43,7%. А наименьшая доля работающих на пенсии в Румынии 1,7%, Греции 4,2% и Испании 4,9%. При этом мотивация продолжать работать после выхода на пенсию в разных странах отличается. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отметил руководитель по развитию бизнеса CV Market LV Кристапс Колосов. Он добавил, что общеевропейские данные в целом показывают, что в пенсионные годы жители северных стран работают больше, чем представители южных регионов.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на западном побережье до плюс 32 в центральных регионах страны. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 27 до плюс 31 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые возвращают нас в определенное время. Но есть и артисты, которые сами становятся частью воспоминаний нескольких поколений. Сегодня представим новую композицию Сергея Жукова «Улыбаешься», вошедшую в его новый альбом. Этот проект стал особенным для солиста «Руки вверх». Он был приурочен к юбилею артиста и возвращает атмосферу тех лет, когда музыку слушали не только ушами, но и буквально держали в руках. В поддержку альбома Сергей Жуков также обратился к культовому формату 90-х, выпустив лимитированное издание на аудиокассетах. На песню «Улыбаешься» вышел клип, который получился очень личным. В кадре можно увидеть не только сценический образ артиста, но и теплые моменты из его жизни вместе с семьей. Встречайте! «Руки вверх! Улыбаешься!»
2: Папуль, мы тебя ждем.
3: Папуля!
2: Мы соскучились, ждем тебя дома.
3: Идем домой!
2: Приезжай скорее.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: будет всегда.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.
3: Пролетели года, прошумели березки. Вот и осень моя уж в окошко стучит. Только в жизни моей

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар. Особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце. И помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели. Все как положено. И все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают. И все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в курсе мая сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
3: Реклама. Как будто я Моцарт спелет группа Металлика. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Рига 19 декабря вместе с Латвией Национальным симфоническим оркестром. Берц билеты уже сегодня. Билеты в Парадизе. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com.
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?
2: Ты сам не знаешь?

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Предложение супервыходных в Лидл. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Лидл. Стоит того.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про сотрудничество.
1: В четверг, 30 июля, Латвия и Украина подписали

0: инвестиции для разработки и производства беспилотных систем и их компонентов, передачу технологий и укрепление промышленного потенциала, а также развитие демонстрационной, испытательной и инновационной инфраструктуры. Министр экономики Виктор Валанис со своей стороны подчеркнул, что это сотрудничество будет способствовать инвестициям и развитию новых компетенций в Латвии. Сотрудничество с украинской промышленностью дает возможность не только перенять уникальный практический опыт, но и создать предпосылки для развития новых экспортных продуктов и укрепления конкурентоспособности Латвии, отметил Валанис.
1: Про безопасность.
0: За последнюю неделю в Эстонии резко возросло число выявленных нелегальных мигрантов, поскольку прибывает все больше нарушителей, пересекших латвийско-белорусскую границу и желающих через Эстонию добраться до стран Северной Европы. Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев сообщил, что в этом году в стране было поймано 102 нелегальных мигранта, 63 из которых задержаны за последнюю неделю. Для сравнения, за весь прошлый год в Эстонии было выявлено 39 нелегальных мигрантов. Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Тару заявил, что задержанные в Эстонии нелегальные нарушители границы не станут обузой для государства, поскольку Латвия согласилась принять обратно всех задержанных в Эстонии лиц, о которых известно, что они попали в Европейский Союз, перейдя белорусско-латвийскую границу. «Мы получили подтверждение от Латвии, что они примут обратно всех нелегальных иммигрантов, прибывших через их страну. Сотрудничество с латвийцами очень хорошее», — подтвердил Беличев.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на западном побережье до плюс 32 в центральных регионах страны. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 27 до плюс 31 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Вы решили обновить интерьер и выбираете обои? Это разумный шаг к дому, в котором хочется остаться и расслабиться. Но важно не просто выбрать, а сделать так, чтобы результат выглядел достойно. Начать стоит с выбора покрытия. Обращайте внимание на номер партии и артикул рулонов. Оттенки одного и того же рисунка могут различаться между партиями. Важно также учитывать размер раппорта рисунка и способ стыковки полотен. Если узор большой и требует подгонки, расход рулонов увеличится. При светлой комнате можно рассмотреть более темные обои, а в помещениях с меньшим количеством света лучше остановиться на светлом варианте. Когда рулоны выбраны и закуплены с запасом, необходимо перейти к подготовке стен. Все крупные монтажные работы – окна, электрика, штукатурка – это все должно быть завершено заранее. Далее удаляются старые покрытия, выравниваются стены, зашпаклевываются трещины и только потом наносится грунтовка. На момент этапа поклейки лучше всего начинать от окна и двигаться по периметру комнаты. Отвес поможет начертить ровную линию, по которой вы будете ориентироваться. Рулоны нарезайте с запасом и учетом высоты комнаты. Клей наносите на стену аккуратно, разглаживая резиновым валиком или шпателем-шубкой от центра к краям. При этом важно следить за стыками. Они должны быть встык, без нахлеста и без зазоров. Подрезка полотен у углов, дверных проемов и розеток требует аккуратности и острого лезвия. Например, при входе в комнату лучше заранее отмерить полосу. Подрезайте по размеру, заходя за угол на пару сантиметров, и затем ровно срежьте оба полотна, чтобы стык был незаметным. При аккуратной поклейке вы создадите интерьер, который выглядит так, будто его делал мастер. Слушайте дело мастера, и пусть ваши стены радуют глаз.
0: Дело мастера.
2: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Свежее, местное, без добавок. Свежее, местное, без добавок.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
5: Свежее?
3: Свежее.
5: И местное?
3: Верно.
5: Без добавок?
3: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух. Это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
6: Как будто я Моцарт спелету группа Metallica. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Rīga 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того!
3: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam, muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servis kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
4: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы говорим о стрижке когтей и о том, почему эта процедура необходима, даже если питомцу она совсем не нравится. Домашние собаки много времени проводят на мягких поверхностях, где когти почти не стачиваются. Они отрастают быстрее, мешают правильно ставить лапу и могут вызывать боль при ходьбе. Запущенные когти иногда врастают в кожу и приводят к воспалению. Поэтому регулярная стрижка важна для комфорта и здоровья. Главная сложность связана не с техникой, а с поведением собаки. Чтобы процедура проходила спокойно, питомца нужно приучать постепенно. Начинать можно с одного когтя в день. Короткое действие и похвала помогают собаке привыкнуть. Она начинает относиться к процессу спокойнее, и когти удается стричь за один раз. Особенно легко это дается, если приучение начинается в щенячьем возрасте. Важно понимать, как устроен коготь. Внутри него проходит кровеносный сосуд. Если его задеть, собаке будет больно и может появиться кровь. У светлых когтей сосуд заметен, у темных стричь нужно небольшими участками. Лапу держат уверенно, но без давления. Если собака нервничает, лучше сделать паузу и вернуться к процедуре позже. Частота стрижки зависит от активности и условий прогулок. У собак, которые мало гуляют по твердой поверхности, когти отрастают быстрее. При этом сосуд внутри когтя растет вместе с ним, поэтому регулярность особенно важна. Чем дольше не стричь когти, тем сложнее поддерживать их правильную длину. Для процедуры подходят только специальные когтерезы. Они позволяют аккуратно убрать кончик когтя одним движением и не повредить его. Пока собака доверяет свои лапы, полезно также подстричь шерсть между пальцами, особенно в холодное время года. И пока мы учимся спокойно ухаживать за лапами собаки и учитывать ее ощущения, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Lidl предлагает Эридонос. Неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло Каламата высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: концертном зале «Цинтарі». Білети в Білешу-сервіс.
1: Акцijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlija Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 €. Maxima.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про авиацию.
2: В четверг правительство уполномочило государственную кассу представлять Латвию на собрании держателей облигаций национальной авиакомпании Air Baltic, которая состоится в понедельник, 3 августа. Министр сообщения Рихард Козловский заявил, что решение правительства является предпосылкой для того, чтобы Air Baltic могла начать

0: Стратегический план. Основное внимание мы уделили главной цели Air Baltic – упорядочить финансовую ситуацию. Это главное, чтобы реализовать все планы и чтобы Air Baltic могла надежно предоставлять свои услуги и работать без перебоев, сказал Кулбергс.
1: Про заявление.
0: Министр благосостояния Рейнис Узолниак скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узолниакс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узолниакс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на западном побережье до плюс 32 в центральных регионах страны. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 27 до плюс 31 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые возвращают нас в определенное время. Но есть и артисты, которые сами становятся частью воспоминаний нескольких поколений. Сегодня представим новую композицию Сергея Жукова «Улыбаешься», вошедшую в его новый альбом. Этот проект стал особенным для солиста «Руки вверх». Он был приурочен к юбилею артиста и возвращает атмосферу тех лет, когда музыку слушали не только ушами, но и буквально держали в руках. В поддержку альбома Сергей Жуков также обратился к культовому формату 90-х, выпустив лимитированное издание на аудиокассетах. На песню «Улыбаешься» вышел клип, который получился очень личным. В кадре можно увидеть не только сценический образ артиста, но и теплые моменты из его жизни вместе с семьей. Встречайте! «Руки вверх! Улыбаешься!»
2: Папуль, мы тебя ждем.
3: Папуля!
2: Мы соскучились, ждем тебя дома.
3: Идем домой!
2: Приезжай скорей.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Плана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бампер и стекло, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар. Особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет. Особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце. И помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели. Все как положено. И все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают. И все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
3: Реклама.
4: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетем, билишустер.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про полицию.
1: Полицейские, совершившие умышленные преступления, должны лишаться права на пенсию за выслугу лет, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. По его словам, он готов инициировать соответствующие изменения в законодательстве. Кроме того, по мнению Рукса, следует предусмотреть исключение из действующих правил в отношении результатов ежегодных медицинских осмотров, если у полицейского выявлены подозрения на проблемы со здоровьем, способные повлиять на несение службы, в том числе возможные за зависимости. В настоящее время такая информация не передается руководству полиции из-за норм, защищающих права пациентов. Как уже сообщалось, после двух случаев, когда сотрудники полиции, находясь вне службы и в состоянии алкогольного опьянения, совершили преступление, министр внутренних дел Янис Домброва инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманда Рукса. В свою очередь Рукс поручил провести внутренний аудит, чтобы оценить действующую систему контроля и механизмы дисциплинарного надзора, а также найти дополнительные способы предотвращения подобных случаев.
2: Про исследования.
1: По данным Евростата, состояние рынка труда, наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, находится

0: Будущих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания. Отметил руководитель по развитию бизнеса Сиви Маркет ЛВ Кристапс Колосов. Он добавил, что общеевропейские данные в целом показывают, что в пенсионные годы жители северных стран работают больше, чем представители южных регионов.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на западном побережье до плюс 32 в центральных регионах страны. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 27 до плюс 31 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Автобусная остановка.
1: Когда едешь за рулем домой и думаешь, чтобы приготовить вкусного, свиные ребра в духовке могут стать отличным выбором с хрустящей корочкой и мягким мясом. Если хотите добиться того, чтобы ребрышки были действительно сочными и нежными, начните с подготовки. Маринад готовится просто. Соедините с солью чеснок, черный молотый перец и паприку. Добавьте оливковое масло, немного кетчупа, горчицы, мед и тщательно перемешайте. Полейте ребра маринадом, вотрите в мясо и оставьте мариноваться минимум на 30 минут. А если есть возможность, тогда на пару часов. После этого оберните ребра фольгой в два слоя, чтобы не вытекал сок. Разогрейте духовку до 160 градусов и поставьте ребра на среднюю полку. Готовьте в фольге около 2,5 часов, а затем аккуратно разверните фольгу и обильно смажьте ребрышки глазурью. Потом запеките еще около 15 минут до легкой корочки при 200 градусах. Когда мясо будет легко отделяться от костей, а внутри прозрачный сок, тогда ребра готовы. Подавать можно с салатом из свежих овощей, печеной картошкой или просто с зеленью. И пусть ваша дорога домой заканчивается теплым ужином. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Herbalife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Акции сняку нет. Зилас ценас не парит.
0: Но 28 июля Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārītā augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде,

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» фильм, который уже много лет называют одной из самых добрых и вдохновляющих картин. Фильм «Один плюс один» покорил миллионы зрителей по всему миру и доказал, что настоящая дружба способна изменить жизнь. И самое главное, эта история основана на реальных событиях. Фильм «Один плюс один» рассказывает о богатом французском аристократе Филиппе, который после несчастного случая оказывается прикован к инвалидному креслу. В поисках помощника он неожиданно выбирает Дриса, молодого человека, который пришел лишь за формальной подписью для получения пособия. Несмотря на разницу в возрасте, воспитании и образе жизни, между ними возникает настоящая дружба. Дрис возвращает Филиппу вкус к жизни, помогает вновь почувствовать свободу и даже убеждает встретиться с женщиной, с которой тот долгое время переписывался. А Филипп помогает Дрису изменить свое будущее. На первый взгляд они совершенно разные. Филипп привык к роскошной жизни и хорошим манерам. Дрис говорит все, что думает, не признает условностей и часто действует спонтанно. Но именно эта искренность помогает Филиппу снова почувствовать радость жизни. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего.
6: Я знаю пару.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про сотрудничество.
1: В четверг, 30 июля, Латвия и Украина подписали меморандумы о взаимопонимании, которые продолжают и расширяют начатое в июне сотрудничество между госучреждениями Латвии и украинской промышленностью, сообщили в Министерстве обороны. Министр обороны Райвис Мелнис подчеркнул, что для Латвии важно обеспечить национальные вооруженные силы самыми современными решениями в области беспилотных систем. Поэтому развитие местной производственной и испытательной инфраструктуры является стратегически важным приобретением для всей страны. Подписанные меморандумы охватывают несколько взаимодополняющих направлений сотрудничества. Привлечение инвестиций для разработки и производства беспилотных систем и их компонентов, передачу технологий и укрепление промышленного потенциала, а также развитие демонстрационной, испытательной и инновационной инфраструктуры. Министр экономики Виктор Валанис со своей стороны подчеркнул, что это сотрудничество будет способствовать инвестициям и развитию новых компетенций в Латвии. Сотрудничество с украинской промышленностью дает возможность не только перенять уникальный практический опыт, но и создать предпосылки для развития новых экспортных продуктов и укрепления конкурентоспособности Латвии, отметил Валанис.
3: Про безопасность.
1: За последнюю неделю в Эстонии резко возросло число выявленных нелегальных мигрантов, поскольку прибывает все больше нарушителей, пересекших латвийско-белорусскую границу и желающих через Эстонию добраться до стран Северной Европы. Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев сообщил, что в этом году в стране было поймано 102 нелегальных мигранта, 63 из которых задержаны за последнюю неделю. Для сравнения, за весь прошлый год в Эстонии было выявлено 39 нелегальных мигрантов. Ранее министр внутренних дел

0: пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на западном побережье до плюс 32 в центральных регионах страны. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 27 до плюс 31 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

Ну что, друзья, жизнь, музыка и любовь, и все это в программе «По заявкам» только для вас на Авторадио Латвия. Меня зовут Владимир Тин. Всем пламенный летний привет, а начнем мы с весточки от Татьяны. Она пишет: «В нашей семье в этом году сплошные юбилеи. Мне 70, моему молодому человеку Райтису 40, а дочери Настасье 30. Поздравьте нас всех и пожелайте удачи, хороших добрых друзей.

и надежду на самое лучшее. В нашей семье у всех разные музыкальные вкусы. Тогда пусть прозвучит что-то из поля моря. Ну, согласимся, интересная у вас семья, Татьяна, но главное, чтобы вы были счастливы и довольны жизнью. Ваше пожелание непременно исполнится, а мы слушаем красивую мелодию «Все, как просили».

0: Продолжается пятничная программа по заявкам только для вас. Наш добрый знакомый и хороший друг Авторадио Александр Старотоненков прислал звуковое поздравление с днем рождения для своей любимой дочери Светланки.
1: Дорогое Авторадио, у моей дочушки Светланки сегодня день рождения. Хочу пожелать ей счастья, здоровья, любви, семейного благополучия. Если возможно, поставьте песню Шуфутинского про дочку. Спасибо.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Всем зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

В этот по-летнему жаркий день люди отдыхают, загорают, занимаются своими делами, но продолжают слушать Авторадио Латвия. Нам пишет Екатерина Лунева. Добрый день, Авторадио. Прошу, передайте привет моей любимой подруге Вике. Она самая лучшая. И песню про Вику. Хорошего вам дня, и пусть у всех будет самое прекрасное настроение. Спасибо, Катя, вам на добром слове. Вике, привет, мы передали. Ну и в свою очередь пожелаем вам жить, не тужить и слушать Авторадио Латвия, где выполняются музыкальные заявки в популярной передаче «Только для вас».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Дороги нет, приехали.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможно, грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курзаме местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курзаме плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Реклама. Джон Ньюман, Вилли Вильям ун вел септини топ Балтийс макслунеки, кури успредзина шо накти. 1. Август, Даугавпils, стадионс Локомотиве. Но 18. Лиц пашам рītам – музикалайс фестивалс, куру недрīgs палайст гарам. Ту вайну būsi тур, вай arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servis kasēs. Sīgau festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies. Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

программу «По заявкам» только для вас прилетело послание от Елены. Добрый день, Авторадио. Добрый день, Владимир. Хочу поздравить моего любимого дядю Славу с днем рождения. Дорогой дядя, прими искренние поздравления с твоим лучшим днем. Желаю тебе в первую очередь крепчайшего здоровья и долгих лет активной, насыщенной жизни. Пусть каждый твой день начинается с хорошего настроения и приносит удовлетворение. Желаю тебе уверенности в своих силах, легкого преодоления любых трудностей и блестящих результатов во всех начинаниях. Пусть семья радует тебя своими успехами и всегда ждет дома с любовью. Желаю душевного тепла, верных товарищей и исполнения самых сокровенных надежд. Оставайся нашим любимым дядей. Прекрасное поздравление дополнит музыкальный подарок от Коли Баскова к вашему дню рождения, Вячеслав. Всем на радость и удовольствие. Веселого вам праздника и отличного настроения.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Привет, Авторадио, слушаю вас каждый день. Именно так начинается следующее послание. Далее. Хочу поздравить себя с днем рождения, передать привет всем, кто вас слушает, и тем, кто меня знает. Благодарю вас, Лара Демлер. В свою очередь, мы поздравляем вас, Лара или Лариса, с вашим праздником, с днем рождения. Пусть он пройдет так, как вы сами того захотите. А музыкальным подарком станет песня Мэри Краймбрери «Мне нравится жить». Это будет отличное завершение программы по заявкам только для вас. Всем слушателям пожелаю прекрасных выходных. А вам, Лариса, исполнение желаний и сбычи мечт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про здоровье.
1: За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА.
2: Про авиацию.
1: В четверг правительство уполномочило государственную кассу представлять Латвию на собрании держателей облигаций национальной авиакомпании Air Baltic, которая состоится в понедельник, 3 августа. Министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что решение правительства является предпосылкой для того, чтобы Air Baltic могла начать процесс привлечения частного капитала, который в том числе связан с привлечением инвесторов. Air Baltic продолжает работать и осуществлять всю операционную деятельность, обеспечивает полеты и будет это делать и в будущем, сказал Козловскис. По его словам, цель остается неизменной. Рига должна быть базой Air Baltic, а государство должно сохранить в капитале авиакомпании 25% плюс одну акцию, что также является предпосылкой для переговоров с инвесторами. Премьер-министр Андрис Кулберг со своей стороны отметил, что в четверг правительство также рассмотрело разработанный Air Baltic стратегический план. Основное внимание мы уделили главной цели Air Baltic – упорядочить финансовую ситуацию. Это главное, чтобы реализовать все планы и чтобы Air Baltic могла надежно предоставлять свои услуги и работать без

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые возвращают нас в определенное время. Но есть и артисты, которые сами становятся частью воспоминаний нескольких поколений. Сегодня представим новую композицию Сергея Жукова «Улыбаешься», вошедшую в его новый альбом. Этот проект стал особенным для солиста «Руки вверх». Он был приурочен к юбилею артиста и возвращает атмосферу тех лет, когда музыку слушали не только ушами, но и буквально держали в руках. В поддержку альбома Сергей Жуков также обратился к культовому формату 90-х, выпустив лимитированное издание на аудиокассетах. На песню «Улыбаешься» вышел клип, который получился очень личным. В кадре можно увидеть не только сценический образ артиста, но и теплые моменты из его жизни вместе с семьей. Встречайте! «Руки вверх! Улыбаешься!»
2: Папуль, мы тебя ждем.
3: Папуль!
2: Мы соскучились, ждем тебя дома.
3: Идем домой!
2: Приезжай скорей.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви. Только ты одна, и другой такой не найти. Ты родной мой дом среди вечной суеты. Я ныряю в спокойствие моря, до тебя все, что было, не помню. Хочу губы твои на повторе, нежная моя. Оставляй поцелуи на коже, разлучить нас уже невозможно. Я люблю тебя, ты меня тоже.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. Veikalos Maksima no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Danzuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: если пойдем вдвоем.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Лето — это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бампер и стекло, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар, особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце. И помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели. Все как положено. И все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают. И все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курземе местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курземе плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшо-сервис АУВ.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Билетшо-сервис».
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dauzveidība.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы говорим о стрижке когтей и о том, почему эта процедура необходима, даже если питомцу она совсем не нравится. Домашние собаки много времени проводят на мягких поверхностях, где когти почти не стачиваются. Они отрастают быстрее, мешают правильно ставить лапу и могут вызывать боль при ходьбе. Запущенные когти иногда врастают в кожу и приводят к воспалению. Поэтому регулярная стрижка важна для комфорта и здоровья. Главная сложность связана не с техникой, а с поведением собаки. Чтобы процедура проходила спокойно, питомца нужно приучать постепенно. Начинать можно с одного когтя в день. Короткое действие и похвала помогают собаке привыкнуть. Она начинает относиться к процессу спокойнее, и когти удается стричь за один раз. Особенно легко это дается, если приучение начинается в щенячьем возрасте. Важно понимать, как устроен коготь. Внутри него проходит кровеносный сосуд. Если его задеть, собаке будет больно и может появиться кровь. У светлых когтей сосуд заметен, у темных стричь нужно небольшими участками. Лапу держат уверенно, но без давления. Если собака нервничает, лучше сделать паузу и вернуться к процедуре позже. Частота стрижки зависит от активности и условий прогулок. У собак, которые мало гуляют по твердой поверхности, когти отрастают быстрее. При этом сосуд внутри когтя растет вместе с ним, поэтому регулярность особенно важна. Чем дольше не стричь когти, тем сложнее поддерживать их правильную длину. Для процедуры подходят только специальные когтерезы. Они позволяют аккуратно убрать кончик когтя одним движением и не повредить его. Пока собака доверяет свои лапы, полезно также подстричь шерсть между пальцами, особенно в холодное время года. И пока мы учимся спокойно ухаживать за лапами собаки и учитывать ее ощущения, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: 9 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Полицейских, совершивших умышленные преступления, следует лишать права на пенсию по выслуге лет. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сотрудников полиции, совершивших умышленные преступления, следует лишать права на пенсию по выслуге лет, заявил в пятницу начальник государственной полиции Арманс Рукс. Он намерен продвигать такие изменения в законодательстве на утверждение. Кроме того, по словам Рукса, следует установить исключение в отношении выявленных в ходе ежегодных медицинских осмотров подозрений на проблемы со здоровьем у полицейских, если они могут повлиять на службу, включая возможные зависимости. В настоящее время такая информация в соответствии с нормами о защите прав пациентов руководству полиции не предоставляется.
2: Про концерты.
1: Предложение посетить концерт Кельвина Харриса для покупателей билетов на отмененный концерт американского рэпера Питбуль не отменяет их право на возврат денег, заявили в Центре защиты прав потребителей. Центр указывает, что в среду 29 июля, согласно предоставленной потребителям информации, организаторы не состоявшегося концерта разослали потребителям информацию об организационных деталях другого концерта, включая изменения в категории билетов. И у потребителей создалось впечатление, что они уже согласились посетить концерт Кельвина Харриса вместо возврата денег за несостоявшийся концерт. Центр подчеркивает, что потребитель имеет право выбирать, принять предложенную организатором альтернативу или отказаться от нее и потребовать возврата денег. Закон о защите прав потребителей предусматривает право потребителя отказаться от договора, если услуга не предоставлена в срок, о котором была договоренность с потребителем. После того, как потребитель проинформировал организатора мероприятия о желании получить уплаченные деньги, поставщик услуги должен без необоснованной задержки, но не позднее, чем в течение 14 дней, вернуть сумму, уплаченную за билет. Центр рекомендует потребителям следить за предоставляемой организатором информацией и сохранять всю переписку, связанную с приобретением билетов и требованием возврата средств.
2: Про погоду.
1: В субботу и в ночь на воскресенье в Латвии будет дуть слабый ветер, во многих местах пройдет дождь. В основном кратковременные, местами возможны грозовые ливни. В воскресенье и в понедельник погода будет преимущественно сухой и солнечной, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха в ближайшие три дня от 19 до 25 градусов тепла. Согласно текущим прогнозам, во вторник ожидается солнечная теплая погода, температура воздуха достигнет плюс 26. В среду на юге страны столбики термометров могут подняться до плюс 29 градусов, но во многих местах также возможны дождь и гроза. Во второй половине следующей недели временами будет немного прохладнее и ожидается дождь. Ночью температура воздуха сохранится выше плюс 10 градусов, только в начале новой недели она местами опустится на 1-2 градуса ниже. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, и температура воздуха, и количество осадков в августе в Латвии будут близки к многолетним средним показателям. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
0: Там Беатрис. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа Сплин приглашает в Андерсон. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа Сплин. 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
8: Как будто я Моцарт спелету группа Metallica. Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курзаме местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курзаме плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Автомонитор.
1: В то время, когда многие уже предаются неге и расслаблению, за городом, на отдыхе, на пляже, когда температура за 30, часть водителей мужественно продолжает движение. Мы же следим за трафиком в латвийской столице, и 4 балла и 17 заторов в данный момент, наверное, никого не должны удивлять. Не так много транспорта, как обычно бывает в это время. О причинах мы уже сказали выше. Что же сейчас происходит на магистралях и улицах латвийской столицы? 20 или даже 15-минутных заторов пока не обнаружено, а вот 10-минутных сразу несколько. На Бриева-Сгатва перед Муренью в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе. Карля-Ульманя перед Винева-Сгатва в обоих направлениях. Растут заторы и тоже приближаются к 10 минутам на улице Юглас, тоже перед Муренью, а также на Густава-Земгала-Гатва перед Бриебас с обеих сторон. Есть заторы на Рижской окружной дороге А5, один из них в сторону ГЭС перед перекрестком в местечке Улупье. Будем внимательны, ничего не нарушаем. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня в компании любимого радио. А в завершении выпуска водитель грузовика Евгений поделился впечатлениями с Бриебас-Гатвы.
2: Очередной репортаж Югла в направлении за город. Стоит очередь, пробочка. Ну, наблюдаю чуть ли не от тейкем. Тяжеловато.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
9: А я простила, я простила.
7: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге выросли выплаты социальных пособий. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В первом полугодии текущего года по сравнению с первым полугодием 2025 года в Риге на 13% выросли выплаты социальных пособий, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. За первые 6 месяцев этого года Рижское самоуправление выплатило в виде социальных пособий 18 миллионов 570 тысяч евро, что составляет 51% от финансирования, предусмотренного на 2026 год. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, финансирование, направленное на социальную помощь, выросло на 13% или на 2 миллиона 70 тысяч евро, хотя число получателей пособий немного сократилось. Быстрее всего росли расходы на жилищные пособия, на поддержку семей после рождения ребенка. В виде жилищных пособий было выплачено на 1 миллион 540 тысяч евро больше, чем в первом полугодии прошлого года. Средняя сумма жилищного пособия на одного человека выросла с 701 евро 67 центов в первом полугодии 2025 года до 814 евро 99 центов за соответствующий период 2026 года. Для рижан расходы на жилищные пособия в целом увеличились на 1 миллион 910 тысяч евро. С 1 января 2026 года пособие по рождению ребенка в Риге увеличилось до 450 евро. В этом году был повышен порог дохода для нуждающегося домохозяйства до 425 евро для первого или единственного члена семьи и 298 евро для каждого следующего члена домохозяйства. В начале года изменения вызвали значительный рост числа нуждающихся лиц, однако в последующие месяцы оно постепенно сокращалось, поскольку увеличились пенсии, минимальная заработная плата и ряд госпособий. В июне среди нуждающихся лиц 45% составляли пенсионеры, 23% лица с инвалидностью, 16% трудоспособные взрослые, 15% дети. В свою очередь порог дохода для малообеспеченного домохозяйства установлен в размере 680 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 476 евро для остальных членов. Среди малообеспеченных лиц доминируют пенсионеры, которые в июне этого года составляли 84% от всех малообеспеченных лиц. Как сообщили в самоуправлении, в январе 2026 года число лиц в малообеспеченных домохозяйствах существенно сократилось по сравнению с декабрем 2025, поскольку были изменены пороги минимального дохода. В последние месяцы это число постепенно росло, так как часть лиц сменила статус нуждающегося домохозяйства на статус малообеспеченного домохозяйства. Из общей суммы, выплаченной в виде социальных пособий, 15 миллионов 930 тысяч евро выплачено рижанам, 2 миллиона 640 тысяч евро – украинским беженцам. При сравнении данных за первое полугодие 2025 и 2026 годов видно, что число получателей социальных пособий больше всего сократилось среди гражданского населения Украины. В свою очередь, среди рижан число получателей социальных пособий выросло, увеличившись на 481 человека.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые возвращают нас в определенное время. Но есть и артисты, которые сами становятся частью воспоминаний нескольких поколений. Сегодня представим новую композицию Сергея Жукова «Улыбаешься», вошедшую в его новый альбом. Этот проект стал особенным для солиста «Руки вверх». Он был приурочен к юбилею артиста и возвращает атмосферу тех лет, когда музыку слушали не только ушами, но и буквально держали в руках. В поддержку альбома Сергей Жуков также обратился к культовому формату 90-х, выпустив лимитированное издание на аудиокассетах. На песню «Улыбаешься» вышел клип, который получился очень личным. В кадре можно увидеть не только сценический образ артиста, но и теплые моменты из его жизни вместе с семьей. Встречайте! «Руки вверх! Улыбаешься!»
2: Папуль, мы тебя ждем.
3: Папуля!
2: Мы соскучились, ждем тебя дома.
3: Иди домой!
2: Приезжай скорей.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Автомонитор.
1: Ну, не знаю, хорошо это или нет, однако трафик в латвийской столице не слишком похож на привычный пятничный. В это время обычно как минимум 6 баллов, сегодня еле-еле набралась пятерка. Чуть более 20 заторов, из которых можно выделить Карда, Ульманя, Передвинь, Возгатва в обоих направлениях. Здесь можно оставить от 10 до 15 минут. Примерно столько же на улице Юглас перед Муренью, чуть поболее на Брию Возгатвы, также в направлении Юглы и выезда на Видземское шоссе. Это самое существенное затруднение в черте города. Также отметим ряд заторов на Рижской окружной. На А4 в районе Яунмарупе 10 минут в сторону Елговского шоссе. На А5 перед Балтезерс поток тормозит с обеих сторон. И возле местечка Улупью на перекрестке в сторону ГЭС также собралась довольно приличная пробка. В остальном затруднения лишь на несколько минут. При этом не нарушаем, не рискуем и будем внимательны. К примеру, за вчерашний четверг в Риге было зарегистрировано аж 103 ДТП. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю удачного завершения дня и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да. ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Радиофест ЛВ.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бампер и стекло, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар. Особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце. И помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели. Все как положено. И все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают. И все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможно, грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курзаме местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курзаме плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Реклама.
4: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servis tīklā.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того!
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Плана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Мы следуем, ты
0: как. Судрабу Сердц.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Lidl предлагает Эридонос. Неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло Каламата высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
2: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam, muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgau festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
3: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На следующей неделе на собрании держателей облигаций AirBaltic примут решение об отсрочке процентных платежей по облигациям. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании AirBaltic на собрании в понедельник, 3 августа в 15 часов на платформе Zoom примут решение об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования. Ответственные должностные лица в настоящее время не раскрывают, каким именно будет предложение AirBaltic по привлечению финансирования, а также потенциальный объем финансирования. Латвию на собрании будет представлять государственная казна. Одновременно в сообщении AirBaltic держателям облигаций указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. То есть проценты не будут выплачены деньгами, а будут прибавлены к основной сумме облигаций.
0: Про Балтию.
1: Правительство Латвии уже несколько месяцев не может занять официальную позицию о том, желает ли оно изменить параметры и сроки реализации проекта международной железнодорожной магистрали Rail Baltic. По информации Rail Baltic Eesti, в 2027 году в Эстонии планируется профинансировать работы по строительству магистрали на сумму 686 миллионов евро, из которых 493 миллиона уже обеспечено. Остальную сумму эстонское министерство климата запросит в ходе переговоров по госбюджету на 2027 год. Rail Baltic – приоритет для Эстонии, поэтому в Эстонии с финансированием никаких проблем не будет, заверил министр инфраструктуры Эстонии Кулдер Лейс. Обеспокоенность вызывает неопределенная ситуация в Латвии. По словам Лейса, Эстония уже несколько месяцев ждет от Латвии официальной позиции, как в стране собираются дальше реализовывать проект Rail Baltic и хотят ли в Латвии что-то в нем изменить. Когда такое официальное предложение поступит, его надо будет обсудить с Эстонией и Литвой, а также с Европейской комиссией. Поскольку на данный момент все обещали закончить проект к 2030 году, то если какое-то государство хочет что-то изменить, надо обсудить это между собой и Еврокомиссией, сказал Лейс. По словам министра, Латвия не назвала конкретные сроки, к которым она сформулирует свою позицию. Как Лейс, так и глава Rail Baltic Eesti Анвар Саламец признали, что эта ситуация вызывает у них обеспокоенность. В конечном счете речь идет об одном комплексном проекте, указал Саламец. Председатель совета совместного предприятия трех стран Балтии Эрбирайл Матис Паегла еще в июне заявил, что Латвия ни при каких обстоятельствах не успеет построить трассу Rail Baltic к 2030 году.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Такого, честно говоря, мы не ожидали и давненько не видели, чтобы пятничный вечерний разъезд так и остался на уровне 5 баллов на максимуме. А к этой минуте трафик уже вернулся в желтый сектор на уровень 3-4 баллов. Ну и что показательно, лишь 13 заторов более-менее существенных в данный момент. Можно лишь выделить Карля Ульманя перед Веней Базгатве в обоих направлениях, улицу Юглас перед Муренью и Брию Базгатве также в направлении Юглы и выезда на Видземское шоссе. При этом на Рижской окружной А4 есть затруднения в районе Яун Марупе, а также Яунсилса. И пробочка на второй региональной трассе со стороны улицы Бикернику до перекрестка с Рижской окружной А5. Ну а в городе все меньше и меньше желающих остаться. В пути сейчас лишь те, кому куда-то по делам или по работе положено. То есть общественный и специальный транспорт, такси, доставка, да больше грузы доезжают до базы. В общем, все даже лучше, чем можно было представить. К слову, и синоптики улучшили прогноз погоды. И хотя во второй половине дня в субботу вероятные осадки, воздух прогреется до 24 градусов и преимущественно будет светить солнце. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хороших выходных и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА.
2: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
3: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
2: Нет, в интернете.
3: Нет, в магазине.
4: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
5: Беатрис. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Сали Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидуем.
2: Платина.
4: Мы следуем

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курземе местами образуется туман, ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курземе плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radifest.lv.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: John Newman, Vili William un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo naktī. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīvē. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes plešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
3: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Конечная остановка.
1: Когда едешь за рулем домой и думаешь, чтобы приготовить вкусного, свиные ребра в духовке могут стать отличным выбором с хрустящей корочкой и мягким мясом. Если хотите добиться того, чтобы ребрышки были действительно сочными и нежными, начните с подготовки. Маринад готовится просто. Соедините с солью чеснок, черный молотый перец и паприку. Добавьте оливковое масло, немного кетчупа, горчицы, мед и тщательно перемешайте. Полейте ребра маринадом, вотрите в мясо и оставьте мариноваться минимум на 30 минут. А если есть возможность, тогда на пару часов. После этого оберните ребра фольгой в два слоя, чтобы не вытекал сок. Разогрейте духовку до 160 градусов и поставьте ребра на среднюю полку. Готовьте в фольге около 2,5 часов, а затем аккуратно разверните фольгу и обильно смажьте ребрышки глазурью. Потом запеките еще около 15 минут до легкой корочки при 200 градусах. Когда мясо будет легко отделяться от костей, а внутри прозрачный сок, тогда ребра готовы. Подавать можно с салатом из свежих овощей, печеной картошкой или просто с зеленью. И пусть ваша дорога домой заканчивается теплым ужином. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билетсервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет.

0: Ginger.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Татьяна Буланова. А я все та же.

0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 8 место.
1: Говорят, у Лиды кончилась либидо. Да ладно. Говорят, у Светы в 40 мужа нету. Ну и ладно.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: в зале Дзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Вы слушаете «Суперхиты» авторадио «Латвия».
3: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курзаме местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курзаме плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Большие города.
3: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio at Daudzveidība LV.
3: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Четвертое место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билишус Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» фильм, который уже много лет называют одной из самых добрых и вдохновляющих картин. Фильм «Один плюс один» покорил миллионы зрителей по всему миру и доказал, что настоящая дружба способна изменить жизнь. И самое главное, эта история основана на реальных событиях. Фильм «Один плюс один» рассказывает о богатом французском аристократе Филиппе, который после несчастного случая оказывается прикован к инвалидному креслу. В поисках помощника он неожиданно выбирает Дриса, молодого человека, который пришел лишь за формальной подписью для получения пособия. Несмотря на разницу в возрасте, воспитании и образе жизни, между ними возникает настоящая дружба. Дрис возвращает Филиппу вкус к жизни, помогает вновь почувствовать свободу и даже убеждает встретиться с женщиной, с которой тот долгое время переписывался. А Филипп помогает Дрису изменить свое будущее. На первый взгляд они совершенно разные. Филипп привык к роскошной жизни и хорошим манерам. Дрис говорит все, что думает, не признает условностей и часто действует спонтанно. Но именно эта искренность помогает Филиппу снова почувствовать радость жизни. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
7: Просто мне завидуем.
6: Платина.
8: Мы следуем, ты

0: и Флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курземе местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курземе плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшо-сервис АУВ. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вандерсана. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Авторадио Латвия. Живой звук. Наташа Королева. «Синие лебеди». Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые возвращают нас в определенное время. Но есть и артисты, которые сами становятся частью воспоминаний нескольких поколений. Сегодня представим новую композицию Сергея Жукова «Улыбаешься», вошедшую в его новый альбом. Этот проект стал особенным для солиста «Руки вверх». Он был приурочен к юбилею артиста и возвращает атмосферу тех лет, когда музыку слушали не только ушами, но и буквально держали в руках. В поддержку альбома Сергей Жуков также обратился к культовому формату 90-х, выпустив лимитированное издание на аудиокассетах. На песню «Улыбаешься» вышел клип, который получился очень личным. В кадре можно увидеть не только сценический образ артиста, но и теплые моменты из его жизни вместе с семьей. Встречайте! «Руки вверх! Улыбаешься!»
2: Папуль, мы тебя ждем.
3: Папуль!
2: Мы соскучились, ждем тебя дома.
3: Идем домой!
2: Приезжай скорей.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможно, грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курзаме местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курзаме плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров,

0: и любящей женщины.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Малинин. «Берега». Живое выступление 2019 года.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют.

сказала, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможны грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курземе местами образуется туман, ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курземе плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юлианна Караулова. Ты не такой. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, возможно, грозы, преимущественно в восточной части страны. В Курзаме местами образуется туман. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, местами в Курзаме плюс 13. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. При слабом ветре температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в субботу будет преимущественно облачно, сильных осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну что, поехали! Пошла.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

Красавица моя, обласкана весной, среди нелепых снов, устала просто ждать, я вижу по глазам.

День обычный, и крошит лист привычно, а в жизни наступает осенняя пора. Но в доме нашем дочка, и тихо шепчут строчки, что смыслом наполняет

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.